0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
2: Абе напиш ме во, я уре знаки тоа.